0: volando en la playa. Deporte Relax.
1: Impressive Sounds с Mr. K. Всеки вторник от 6 следобед по Радио Нова.
0: Прокатим